0: Ну что ж, всем доброе утро, с вами я, Антон Павлов, это Васаби Шоу, Эльвира Азарова тоже с вами, но она мысленно просто немножечко приболела, поэтому давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления, но сегодня мы в мужской компании, и меня будет поддерживать Ержан Эфирбекович. Ержик, давай поздороваемся с нашими слушателями.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как настроение, Ержик? Соскучился по нам?
1: Конечно, хорошо,
0: да.
1: Отлично.
0: Друзья, сегодня классный, вообще замечательный день. Сегодня четверг, 11 июня. Вы посмотрите, какая прекрасная погода за окном. На часах у нас 08:01. Я хочу вот, знаете, с вами поделиться. Вот всегда вот каждый из вас, наверное, видел такие фильмы зарубежные, где два друга, и он задает ему вопрос. Например, актер, актриса, с которой ты бы переспал, актриса, на которой бы ты женился, и, например, актриса, от которой ты хотел бы, чтобы у тебя были дети. И вот они играют вот в эту игру, или там про актеров то же самое спрашивают. И вот мне было интересно, почему у нас такой вот не бывает игры? Давайте так, сегодня выберем самого сексуального человека на планете Земля среди актеров. Среди, ну, то есть, мужчин вы пишите, конечно, про женщин, а дорогие девушки, вы пишите про мужчин. Среди актеров, среди спортсменов, среди всех. В общем, давайте сегодня тот, кому вы больше всего симпатизируете. Самый сексуальный человек на планете. Давайте, пишите по номеру 8-700-107-10-22. Составим сегодня рейтинг тоже по вашему мнению, кого вы могли бы представить рядом с собой, например, как партнера, да, то есть он для вас самый сексуальный, самый красивый, самый-самый талантливый. Пишите 8-700-107-10-22. Ну а начнем мы, как всегда, по традиции с гороскопа. Поехали!
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
3: От Азарова и Павлова.
0: Да, всем хейтерам назло гороскопу быть. Да, сегодня 11 июня, четверг. Начнем по классике с овнов. Овны, день потребует... А может быть, нет, давайте наоборот. Начнем с рыб. Рыбы, домашние и семейные вопросы могут выйти на первый план. Спокойный разговор поможет решить то, что давно требовало внимания. Водолеи. Захочется перемен или новых впечатлений. День благоприятен для нестандартных решений и творческого подхода к привычным делам. Козероги. Стоит обратить внимание на расходы и долгосрочные планы. Небольшая корректировка сегодня поможет избежать лишних затрат в будущем. Стрельцы. Хороший день для работы, обучения и решения практических задач. Сосредоточьтесь на главном и не распыляйте свои силы. Скорпионы. Кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой. Внимательно слушайте, полезная информация придет именно через общение. Весы. Не избегайте откровенных разговоров. Честность поможет быстрее разобраться в ситуации и снять лишнее напряжение. Девы. День подходит для наведения порядка в делах и документах. Даже небольшие исправления сегодня принесут ощутимую пользу. Львы. Возможны интересные встречи или неожиданные предложения. Будьте открыты к новым идеям, но не обещайте больше, чем сможете выполнить. Раки. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. Не перегружайте себя чужими проблемами и найдите время для отдыха. Близнецы, ваши слова сегодня будут иметь особый вес. Используйте это для переговоров, знакомства и обсуждения важных планов. Тельцы, хорошее время для решения финансовых и бытовых вопросов. Не спешите с покупками. Полезная информация может появиться позже. И овны, день потребует терпения в общении, но все будут готовы двигаться в вашем темпе. Зато спокойный подход поможет добиться большего. Друзья, пишем сегодня, выбираем самого сексуального человека на планете Земля. Среди мужчин, среди девушек. Пишите 8-700-107-10-22. Далее у нас, как всегда, порция классной музыки. Не переключаемся.

0: лучшие новости. На дворе лето, и ты слушаешь «Васаби».
1: Да, друзья, вы слушаете «Васаби», сегодня с вами я, Антон Павлов, Ержан Эфирбекович, и мы выбираем с вами самого сексуального человека на планете Земля среди девушек, среди мужчин, будь то это актеры, будь то это спортсмены. И вот знаете, вот здесь есть классное сообщение, да, не переживайте, все будет инкогнито. Вот есть такое сообщение, то есть многие скажут, для меня это моя супруга, для меня это мой супруг. Давайте помечтаем. Я не сомневаюсь, что вы выбрали свою половинку, потому что он у вас самый-самый прекрасный, самый лучший. Но сегодня мы же просто фантазируем, поэтому давайте просто поопределим. Вот как-то же выбирают, например, вот я помню, считалось, что Дензел Вашингтон один из самых сексуальных людей на планете, потому что у него какое-то ровное сечение, там, в общем... Пишите, кто, по вашему мнению, самый сексуальный человек на планете Земля среди актеров, среди девушек, среди мужчин, в общем, среди всех. Салам, Антоха и диджей Ежик. Как вы, ребята? Для меня самое сексуальное, самое красивое, самое умное, самое-самое-самое – это моя супруга Гульжан. Вот о чем я и говорил. Я не сомневаюсь, Оскар. Люблю ее, а так, если чисто фантазировать, то раньше была Ализе. А сейчас, даже если старенькая, нравится Джей Ло. Да, вот знаете, Джей Ло я тоже восхищаюсь. Постоянно смотрю ее различные концерты, перформансы, да, как ее называют, королевой перформансов. Очень шикарно выглядит, можно сказать так, девушка, да? Да, так, есть такой...

0: написала нам Вероника, да. Так, вы еще напишите, например, почему или за что, или где вы заметили в нем самую такую большую сексуальность. Вот нам пишет Ганик. Самая секси и лучшая Эльвира Азарова. Хочу детей от нее, но она занята. Поэтому нет смысла говорить о других. Ганик, ну, если она занята, ты подумай о том, кто не занят, что уж там. Вот здесь, я не знаю, девушка или мужчина написал, Антон Павлов. Да, спасибо большое, подняли настроение с утра и немножко повеселили. Так, доброе утро, Антон. Опять король эфира, да, не говорите. Ну, как минимум, стараюсь с этим быть. Я считаю самой сексуальной из актрис Скарлетт Йоханссон и Меган Фокс. Ну, просто шик. Ага. Друзья, ну и вы тоже присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Давайте выявим сегодня самого сексуального и самую сексуальную на планете Земля. Так, Антон Ержан, доброе утро. Для меня самый сексуальный мужчина планеты – это Джейсон Момоа. Такая энергия, что телевизор плавится. Да, ребят, а кто, по вашему мнению, самый сексуальный человек на планете Земля? Пишите 8-700-107-10-22. У нас впереди еще много времени, поэтому давайте составим список, узнаем, кто же он. И не забывайте, что помимо актеров есть еще футболисты, там, спортсмены в разных видах спорта. Пишите, так что в единоборствах, в ММА. Вспоминайте, делитесь 8-700-107-10-22.
1: Лето, утро, васаби, идеально.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каждый новый летний день встречай с Васаби.
2: Каждый новый день встречайте с Васаби, кроме субботы и воскресенья, потому что каждый день по будням с понедельника по пятницу для вас мы вещаем с 8 до 10. Антон Павлов, Эльвира Азарова. И я напомню тему, что, ну, кто к нам только что присоединился. Сегодня мы с Ержаном решили выбрать самых красивых людей, самых сексуальных людей планеты Земля. И выбираем из всех, вот из всех, из актеров казахстанских, российских, я не знаю, зарубежных, из спортсменов, опять же таки наших, отечественных, зарубежных и кого угодно, в общем. Пишите. Также можете передавать приветы. Вот пишут, мне так нравится, когда Антоша и Ержан, доброе утро. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих дорогих племянников Мусу и Ису с днем рождения. Я так полагаю, они близнецы. Желаю вам крепкого здоровья, счастливого детства, много радости, улыбок и веселых дней. Пусть каждый день приносит новые открытия, а рядом всегда будут любовь и забота родных. Растите дружными, добрыми и смелыми мальчишками вместе с вашим братиком Мейржаном. Поддерживайте друг друга и радуйте своих родителей и всю нашу большую семью. С днем рождения, Муса и Иса! Пусть ваши детские мечты обязательно сбываются. С уважением, семья Кабдрашитовых. Ну и мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. Но я напоминаю, друзья, что мы сегодня с вами выбираем самого-самого сексуального, самого красивого и также самую красивую и сексуальную девушку на планете Земля. А может быть и во Вселенной. Так, вот мне пишут сразу. Антонио Бандерас, Брэд Питт, Генри Кевилл. Вот уже второй голос за него. И Ирина Шейк. Так. Интересно, подождите. Если это пишет парень или девушка, я немножко запутался. Антонио Бандерас, Брэд Питт, Генри Кевилл и Ирина Шейк. Ну хотя да, почему нет? Мужчины тоже можете голосовать за самого сексуального человека планеты Земля. Для кого-то это может быть. Ну я вот, например, считаю, что для меня вот Киану Ривз мой кумир. И что он... Ну хотя нет, я вчера увидел где-то в ТикТоке, как он с группой своей, он же рок-гитарист, да, бас-гитарист у себя в группе. И уже седина, и уже он такой старенький. Мне так стало немножечко не по себе, что наши кумиры уже все стареют, да. Поехали дальше. Перехожу к вашим сообщениям. Так, вот. Айрон Тейлор Джонсон играл в фильме «Крейвен». И тут вот пишут, думаю, тут все понятно. Если кто не видел, да, не знает, как выглядит этот актер, вот. Кстати, вы можете присоединяться к нам в ТикТоке, Павлов Антон Васаби. Смотрим и тут, и комментируем, ставим лайки. Итак, я почему-то вот сейчас не вижу сообщений. Икибастуз, семей, где вы, ребята? Вы же всегда самые-самые-самые просто активные. Так, доброе утро, Васаби Шоу. Шерон Стоун, Основной инстинкт и Джейсон Мамоа. Джулия Робертс, Скала Джонс. Ну да. Так, дальше идем. А вы за кого проголосуете? Пишите 8-700-107-10-22. Доброе утро, Васаби Шоу. Антон Ержан, по теме. Это, конечно же, мое мнение. Из актрис, думаю, это Николь Кидман и Скарлетт Йоханссон. Ну и Меган Фокс. Тони, жги шутейки. Эльвире скорейшего выздоровления. Привет от Адика с Копчегая. Антон, если можно, передай привет компании Достарс Кунаева. Ладно, Акжол парни говорит нам... Спасибо большое, Адик. Тебе тоже огромный привет. Ну, раз ты попросил шуток, будет шуток. После чего мы прервемся на классную музыку от Ержана. Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
1: Васаби в ритме лета.

0: Светы.
1: У нас прямо сейчас, я даже не ожидал, вот такая небольшая классная подстава от Ежика. Я просто, это, да. Ну что ж, давайте тогда узнаем, что сегодня нам вообще обещает день. Сейчас, секундочку, так. Народные приметы на 11 июня в Казахстане. 11 июня в народной традиции считался днем солнца, трав и жизненной силы. В степях говорили, что к этому времени лето уже окончательно вступает в свои права. И природа показывает, будет ли сезон щедрым или засушливым. Старики говорили, на 11 июня колос силу набирает, а человек терпение. Этот день был связан с благополучием дома, достатка и отношения между людьми. Итак, а теперь народные приметы на 11 июня. Если яркое солнце с самого утра, то будет это к жаркому и сухому июлю. Дождь 11 июня, а он как раз идет, к хорошему урожаю зерновых и сочной траве. В казахской степи это считалось очень добрым знаком для скота. Вот все, супер, так что в этом году у нас все будет замечательно. Так, ну а теперь, что можно делать и что нельзя делать 11 июня. Работать с растениями и землей. Очень хороший день для полива, прополки, ухода за садом, сбора лекарственных трав. Считалось, что растения в этот день обладают особой силой. Также сегодня хорошо ходить босиком по траве с росой. Старинная степная примета. Верили, что утренняя роса 11 июня укрепляет здоровье, прибавляет силы и снимает усталость. Заниматься домом. Можно мыть окна, проветривать комнаты, делать мелкий ремонт, наводить уют. Дом должен встретить лето чистым и светлым. И также хорошо сегодня мириться и восстанавливать отношения. 11 июня считался одним из самых спокойных дней начала лета. Хорошо просить прощения, звонить родственникам, налаживать контакты. Также сегодня полезно учиться и перенимать опыт у старших. Считалось, что советы, услышанные в этот день, принесут пользу в будущем. Встречать закат. В народе верили, красивый июньский закат помогает отпустить тревоги и привлечь хорошие перемены. Что нельзя делать 11 июня категорически? Ругаться возле дома, особенно на пороге, во дворе и за семейным столом. Считалось, что ссора может надолго нарушить мир в семье. Давать последние деньги в долг. Старая казахская примета говорила, последнее отдашь, достаток упустишь. Ломать молодые деревья и ветки. Это считалось неуважением к природе и плохим знаком для будущего урожая. Хвастаться успехами, особенно деньгами, покупками удачи. В народе верили, что лето не любит гордыни. И также ни в коем случае сегодня нельзя жаловаться на судьбу. 11 июня старались не произносить фразы «мне не везет», «ничего не получится» и «все плохо». Считалось, что такие слова притягивают новые трудности. И ни в коем случае сегодня нельзя ложиться спать в обиде. Старая примета рекомендовала завершить день в мире с собой и с близкими. Вот такие вот приметы, и что можно, и что нельзя делать сегодня, 11 июня. Для тех, кто нам только что присоединился, я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы с Сержаном решили выбрать самую красивую девушку, самую сексуальную, и также самого сексуального мужчину планеты Земля. Но благодаря вашему голосованию, благодаря вашим сообщениям мы можем понять, кто эти люди. Поэтому пишите 8-700-107-1022. Ержан, пару сообщений прочту и прервемся на музыку. Привет от привет компании, это нам с тобой. Я, говорит, тащусь от Яны Кошкиной, прям кайфую. С ней и поговорить можно, и на понятном языке. А Эли, выздоровление. Да, кстати, Яна Кошкина очень-очень красивая, очень интересная девушка. Доброе утро! Мне всегда нравился Энтони Хопкинс. В нем такая мужская сила. Фильм «Знакомься, Джо Блэк». Мой самый любимый. Люблю сильным духом мужчин. Эльмира. Эльмира, классное сообщение. Ну а мы продолжаем дальше выяснять, кто самый красивый, самый сексуальный человек на планете Земля среди девушек и среди мужчин. Ну и, конечно же, как просил Адик, одна шуточка, и после чего мы продолжаем. Муж пил 8 дней подряд, пока жена не догадалась оторвать на календаре пятницу.
0: Азарова и Павлов напоминают.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: лучшие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
1: А еще знаете, какая одна классная новость? Это то, что все мы с вами проснулись, и те, кто сейчас слушает Васаби, вы однозначно в числе самых лучших, самых прекрасных людей планеты Земля. И благодаря вам мы сегодня выбираем тоже самого сексуального и самую сексуальную девушку среди актеров, спортсменов, певиц, в общем. Итак, переходим к вашим сообщениям. Привет, Васабушки, каждое утро с вами, это класс. Передайте привет моему самому лучшему мужу Евгению, а еще сыну Адриану. Едем на работу и слушаем вас. А из звезд лучше всех только Джей Ло. Спасибо большое. Вот хорошо, что все-таки вы дописали, а то думаю, ну неужели опять ограничиться только приветом. Так, Моника Белуччи, 200% пишут. Да, согласен. Одна из самых сексуальных женщин планеты Земля. Так. Доброе утро, Оксана Акиньшина, чистая красота. Вы знаете, я вот сейчас немножечко вот задумался, а вот в постсоветское время, вот когда я только был еще ребенком, то есть начал такой взрослеть, для меня, вот знаете, самая красивая актриса это была Алферова. Если я не ошибаюсь, она играла в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Констанцию. И еще одна актриса, сейчас скажу, Александра Яковлева. Потом она стала Александра Аэсмя, когда вышла замуж. Если кто не знает, это она играла в фильме «Человек бульвара Капуцинов». И роль, по которой я ее полюбил, сейчас напомните мне. Если снежинка... «Чародей», из фильма «Чародей». Так что пишите вы, а кто у вас самый сексуальный человек на планете Земля? И сегодня мы выберем, кто самый красивый и кто она самая-самая. Салам Джиги, Райди Рид и Лана Роудс. Самые красивые актрисы. Ержан, ты знаешь, что это? Это, наверное, какие-то новенькие. Ты напиши, пожалуйста, Ибрагим, где они снимаются. Райди Рид и Лана Роудс. Я, честно... Может быть, я отстал, первый раз слышал. Вот мне нравится. Категорически Антон самый сексуальный. Спасибо большое. Я то же самое пытаюсь вдолбить жене своей в голову, что я самый-самый. Но оказывается, нет. Здравствуйте, Васаби. Самый красивый человек в мире – это Артур Пирожков, конечно же. Ну, для кого-то возможно. Так, дальше. Доброе утро, Антоха. Доброе утро. Из женщин Ирина Шейк. Вот еще один голос за Ирину Шейк. Из мужчин, наверное, Джейсон Стэтхэм. Передайте привет Димону, Владосу, Вадосу, Валере и Роману Сталгара. Все сделано, передал. Так, Друзья, для тех, кто нам только что присоединился, я еще раз говорю доброе утро. Я напоминаю, что сегодня мы выбираем самого сексуального человека планеты Земля среди девушек и среди мужчин. У вас есть время проголосовать, и, конечно же, ваш голос будет учитываться. Ну а пока мы прерываемся на музыкальную паузу. И, конечно же, шуточка от меня по традиции. Ну как по традиции. Так. Сказала решительно нет алкоголю. Оказалось, что коньяк глухой.
0: Лето, утро, Васаби, идеально.

0: Да, чтобы улучшить себе лето и прокачать его по полной, обязательно нужно просыпаться с Васаби-шоу. Каждый день по будням с понедельника по пятницу мы с вами с 8 до 10, Эльвира Азарова, Антон Павлов. Ну, сегодня, к сожалению, хозяюшка пока приболела, мы в мужской, вы в мужской компании, Ержан Эфирбекович и Антон Павлов. И мы с вами сегодня, для тех, кто к нам присоединился, только что вычисляем, выявляем и просто озвучиваем самого сексуального человека на планете Земля среди мужчин и среди женщин. Девушки, будьте активны, парни, давайте, я не вижу тоже ваших сообщений, чуть мало. Привет, Васаби. У меня друг раньше уносился по Ане Семенович. Мы его даже шутя называли Берег Семенович. А лично мне всегда нравилась моя жена и актриса Тарерид, да? Или Тайрерид. А, Тара, по-моему. Но что Тара сделала с собой пластика, это ужас. Так что сейчас осталась только жена. С уважением, Алимжан. Здорово, Алимжан. Так, доброе утро. Хорошего дня всему Казахстану. Лучший мужчина – это мой муж. Пью кофе с корицей, чтобы он заработал сегодня много денег во благо семьи. Ребят, да, сегодня четверг, пьем кофе с корицей. Можете мне закинуть на кофе с корицей. И если кто хочет посмотреть, как у нас студия выглядит, как мы в прямом эфире здесь ведем, можете присоединяться. Павлов Антон, Васаби, ТикТоки. Заходите, смотрите. Вот, пишут Мерлин Монро. Ага, да. Антон Семенович, тут кто-то пишет. Здорово. Так, доброе утро. Для меня самые привлекательные мужчины — это Ричард Гир и Леонардо Ди Каприо. Обожаю их, самые лучшие. Как оказалось, не только как актеры, но и как простые люди. Ну, вот знаете, после вот этих последних слухов про Ди Каприо, что он там на острове Эпштейна там сколько-то килограмм мяса съел, я не знаю уже. Хотя с этими последними, со всеми слухами, если вот так заморачиваться, то можно разлюбить всех актеров. Так, долгое время считал сексуальной Кайли Дженнер. Прям фанател по ней. Даже думал, что есть все шансы с ней. Сейчас вкусы немного поменялись, но Кайли все так же в сердце. Дружище, я понял тебя. Так. Подождите, Род Фронт Вивиан. Самая сексуальная из «Унесенных ветром». Скарлетт, я, наверное, старый скуф. Почему-то посмотрел старый фильм. Да, иногда переигрывают, но так это жизненно. Да, друзья, а вы также напишите, кто для вас самый сексуальный человек на планете Земля среди мужчин, среди женщин. Давайте выберем с помощью вас, кто он, наш тот самый красавчик. Пишите 8-700-107-10-22.
1: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: Да, это второй час «Васаби-шоу», и мы уже в него перешли, уже 9.02. У нас сегодня четверг, 11 июня. И мы с вами, дорогие наши слушатели, выбираем сегодня самую красивую и самого красивого человека планеты Земля. И не забывайте, что есть не только актеры, есть и спортсмены, спортсменки, есть также певицы. И вот пишут, самая сексуальная Моника Белуччи. Дописывают еще Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор. Да, ребят, а вы озвучите свой вариант. У вас еще есть целый час. Так, поехали. В общем, гороскоп. На 11 июня для всех знаков зодиака начнем с овнов. День потребует терпения в общении. Не все будут готовы двигаться в вашем темпе, зато спокойный подход поможет добиться большего. Тельцы. Хорошее время для решения финансовых и бытовых вопросов. Не спешите с покупками, полезная информация может появиться позже. Близнецы, ваши слова сегодня будут иметь особый вес. Используйте это для переговоров, знакомств и обсуждения важных планов. Раки, стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. Не перегружайте себя чужими проблемами и найдите время для отдыха. Львы, возможны интересные встречи и неожиданные предложения. Будьте открыты к новым идеям, но не обещайте больше, чем сможете выполнить. Девы, день подходит для наведения порядка в делах и документах. Даже небольшие исправления сегодня принесут ощутимую пользу. Весы, не избегайте откровенных разговоров. Честность поможет быстрее разобраться в ситуации и снять лишнее напряжение. Скорпионы, кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой. Внимательно слушайте, полезная информация придет именно через общение. Стрельцы, хороший день для работы, обучения и решения практических задач. Сосредоточьтесь на главном и не распыляйте свои силы. Козероги, стоит обратить внимание на расходы и долгосрочные планы. Небольшая корректировка сегодня поможет избежать лишних затрат в будущем. Водолей, захочется перемен или новых впечатлений. День благоприятен для нестандартных решений и творческого подхода к привычным делам. Ну и рыбы. Домашние и семейные вопросы могут выйти на первый план. Спокойный разговор поможет решить то, что давно требовало внимания. Вот такой вот гороскоп на сегодня, четверг, 11 июня. Ну, с вами я, Антон Павлов, Виржан Фирбекович. И сегодня мы выясняем, кто же самый сексуальный человек, по мнению васаби-слушателей, на планете Земля. Среди девушек и среди мужчин. Пишите 8-700-107-10-22.
0: Васаби в ритме лета.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: идеально.
1: Лето, утро, васаби идеально. Вот такое вот идеальное сочетание для хорошего, прекрасного, солнечного, допустим, даже для дождливого утра. Я напомню, что с вами Антон Павлов, Ержан Фирбекович. Мы сегодня в Васаби Шоу выясняем, кто самый красивый и самый сексуальный человек на планете Земля среди женщин, среди мужчин. Неважно, это актеры, певцы, спортсмены. Пишите 8-700-107-10-22. Вот пишут: Антоха, самый-самый это Кызжебек и Толлиген. Почему бы нет? Доброе утро, вот пишут. Джонни Депп и Том Харди. One Love. Так. Добрейшего утра. Том Харди же. Еще один голос тут же за Тома Харди прилетает. Вот дописывают. Если кто не знает, вы можете наблюдать за нами. Павлов Антон Васаби в ТикТоке. И вот пишут. Доброе утро, Анджелина Джоли. Как же мы забыли про самую красивую женщину планеты Земля. Да, но, видимо, уже не так это все. Доброе утро. Всегда нравилась Ева Мендес. Да, Ева Мендес, если я не ошибаюсь, она же супруга Райана Гослинга, да? Так, вот пишут, Ержан самый сексуальный. Если бы вы видели сейчас, как Ержан расплылся в улыбке. Вы знаете, есть такое слово, такое выражение, доброе слово и кошке приятно. Честно, вы просто не ожидали, вы бы видели сейчас, как он в улыбке расплылся. Спасибо большое. Салем, Анна де Армас. Вот еще один голос. Скажите, а где она снимается? Просто так. Доброе утро. Фанатею от актрисы Галь Гадот. На мой взгляд, от нее так и веет сексуальностью. Да, почему бы нет? Ребят, пишите. Вот знаете, мне вот здесь вот перечисляют, сколько мы девушек забыли еще других. Например, сейчас, секунду. Эмма Стоун, да. Пишите свое мнение, может, мы кого-то забыли. Антон, держись еще час. Да я как бы нормально. Сделайте ставку, где ведет отдельно Антон без хозяйки, чтобы мы относились с пониманием и не судили строго. Не судите строго, Амир. Так, да вообще, кто судит, мне, в принципе, все равно. Здравствуйте, самый сексуальный мужчина Дженсен Эклс. Дин Винчестер, сверхъестественное. Люблю его с детства.

ЗЗ. Была просто пушка. Ну, она не была, она и есть, она и сейчас шикарно выглядит. Вот Рауан, еще один голос за Ержана пишет. Ержик, ты у нас выбиваешься в самые сексуальные люди планеты Земля. Так, доброе утро, Васаби. Самая сексуальная девушка планеты Земля, это, конечно же, моя красотка-жена. Но мы не сомневаемся. Из мужчин, не знаю, по характеру мне нравится Джейсон Стэттем, Мирко Крокоп, Федор Емельяненко, Джеки Чан. Можно сказать, легенды моего детства, на которых мы хотели стать похожими. Кстати, да, вчера в ТикТоке мне тоже попалась история про Мирко Крокопа. Да, сумасшедший боец в плане, очень серьезный такой дядька, выносил просто всех нокаутами. Блин, проспал. Сергей из Кокшетау. Сергей из Кокшетау, доброе утро. Ничего ты не проспал. Давай, пиши нам, кто самый сексуальный, по твоему мнению, или самая сексуальная, самый сексуальный человек среди мужчин и самый сексуальный среди девушек. И вот дописывают Ален Делон. Да, Ален Делон, конечно же, в свое время, я не знаю почему, все сравнивали, ты красив, как Ален Делон, говорили, потому что, видать, он был эталоном красоты своего времени. Так, Анджелина Джоли и Роберт Дауни-младший. Ну, да, возможно. И вот еще. Привет, Антон, Ержан. Самые сексуальные женщины. Моника Белуччи. Согласен. Анджелина Джоли. Среди мужчин Брэд Питт, Жан-Клод Ван Дам, Ричард Гир и Марио Касас. А, Касас, да, Марио Касас. Да-да, и Том Харди тоже. Пока Том Харди выбивается у нас вперед. Доброе утро, Васаби, Том Харди и Яна Кошкина. Привет с города Кокшетау. Ну, наконец-то, Кокшетау, вы проснулись во втором часе. Это Radio Energy 102.2. Если вы не можете слушать нас с помощью радиоприемника, вы можете включить на своем смартфоне на сайте energyfm.kz и слушать нас с удовольствием с помощью интернета. Ну а мы продолжаем, потому что мы выясняем, кто самый сексуальный человек на планете Земля среди девушек, среди мужчин. Но пока лидирует у нас Том Харди и наш звукоинженер Ержан. Не переключайтесь, едем дальше.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы маңсапқа жетуді...

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Утреннее шоу «Васаби» продолжается. С вами Антон Павлов, Ержан Фирбекович. И мы сегодня выясняем с помощью голосования, с помощью ваших сообщений, кто самый сексуальный человек на планете Земля среди девушек, среди мужчин. Прошу прощения. И вот еще доброе утро, еще один голос за Монику Белуччи. Пока у нас в лидерах среди мужчин это Том Харди, среди девушек это, среди женщин это Моника Белуччи. Привет, Тоха. Меган Фокс вне конкуренции. Ну, почему нет, это ваше мнение, да, давайте сегодня будем, потом мы почитаем голоса и узнаем, кто же все-таки. Насчет, так, уже сказали, все звезды разочаровали. Кажется, что людям уже не нужны кумиры, людей уже ничего не удивляет. Ну, я не знаю, просто сейчас у молодого поколения другие вообще, мне кажется, кумиры, которых я немножечко не знаю, там вот группы BTS и еще кто-то там, вы знаете, кто-то прям фанатеет из по кей-поп. Брук Шилдс, да, соглашусь. Так, у меня тут спрашивают, а что насчет Ким Кардашьян? Ну, я не знаю, как бы Ким Кардашьян, окей, давайте вы тоже бота проголосовали, почему бы нет. Ребят, кто, по вашему мнению, во втором часе мы выясняем, давайте будем более активны, кто самый сексуальный человек на планете Земля среди мужчин, среди женщин. Вот еще один вопрос. Доброе утро, а как же Сальма Хайек? Обожаю ее. Да, немножечко забываем мы про некоторых актрис. Вот еще так. Доброе утро, Шарлиз Терон. Да, я вот тоже становлюсь, поднимаю свой голос за Шарлиз Терон. Так. Доброе утро, Васаби Шоу. Вы классные, спасибо. Мне раньше нравились Дженнифер Лопес в молодости, потом Анджелина Джоли тоже в молодости. Сейчас мне нравится актриса Скарлетт Йоханссон. Она безупречна в плане внешности и профессионализма на сцене. Так. Салам, Антон. Мадина Садвакасова – эталон красоты. Ну, наконец-то кто-то написал про наших соотечественников. Спасибо. Между прочим, кто-то считает Димаша Кудайбергена самым сексуальным человеком планеты Земля. Ребят, пишите, кто по вашему мнению. Доброе утро. Конечно же, мужчины эфира Energy FM Ержан Фирбекович и король эфира Антон. Спасибо большое. Врете, но приятно. Спасибо большое. Доброе утро, Антон, а как же Джессика Альба? А из мужчин Стэтхэм. Да, почему-то, да, мы про Джессику Альбу забыли. Но вот Джессика Альба, она, знаете, настолько красивая, что слишком милая она, чтобы быть вот прям манящей для меня. Вот просто даже когда она играла в фильме «Город грехов», вроде бы все сексуально, но как, вот с ее такой миленьким лицом, как будто, знаете, она должна рекламировать еду для младенцев, не знаю. Ну, что-то такое теплое, например, домашнее. Так. Привет, Алла Пугачева, пушка была, да и сейчас бомба. А среди мужчин я, только и мой папа. Вот это здорово. Ребят, а кто, по вашему мнению, самый сексуальный человек на планете Земля среди девушек и среди мужчин? Напишите, поделитесь своим мнением. 8-700-107-10-22. Совсем скоро вас ждут шутки, прибаутки и также, конечно же, ваши сообщения и самая топовая музыка на радио Energy.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Switch up. Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: А вот еще нам пишут, а как же мы забыли про Джулию Робертс, она же красотка, и надо же, играла в одноименном фильме. Вот и озвучили. Друзья, я напомню, что мы, это второй час «Васаби», совсем немного времени осталось до конца эфира, но у вас есть возможность проголосовать за своего любимого красавца или красавицу, потому что сегодня мы выясняем, кто самый сексуальный человек планеты Земля среди девушек, среди мужчин. Пишите 8-700-107-10-22. Перехожу к вашим сообщениям. Здравствуйте, из девушек Шакира и Мадина Садвакасова. Вот, еще один голос за Мадину. На работе девчонки удивили. Оказывается, самый сексуальный — это Трамп, но молодой, без милирования и без Мелани. И добавил бы еще тот бабник. Ну, так. Это помните, такая песня была у группы Дюна? А кто не бабник, а тот не бабник, а тот, кто женщины не видел никогда. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Для меня на сегодняшний день самый сексуальный мужчина — это... вот еще один голос. Барон Уильям Трамп. Потом Али Слам живет в семье и не знает о моем существовании. Пишет Айна. Ну, давайте, может быть, мы как-то на это повлияем. Пусть он узнает вас. Ребята, вы тоже пишите по номеру WhatsApp 8-700-107-10-22. Кто, по вашему мнению, самый красивый, самый сексуальный среди девушек и среди мужчин? Так, подождите. А вот тут кто-то в стихах ответил. Самый сексуальный – это конь педальный. Браво! Отличился. Так, привет, Васаби Шоу. Эльвире скорейшего выздоровления, а самая сексуальная женщина Земли для меня – Марго Робби, написал Арман. Ну, наконец-то кто-то вспомнил и про эту девушку. Так, доброе утро, голосую за Брэда Питта. С возрастом только интересней. Да, за Брэд Питта я тоже готов отдать свой голос. Так, еще. На днях увидел Бритни Спирс. Я вообще не понимаю, что зумеры воротят нос от нее. Она следит за собой до сих пор. Ну, у каждого свое мнение, у каждого свои вкусы. Доброе утро, Марго Робби и Том Харди. Вот еще один голос за Тома Харди. Пока у нас Том Харди на первом месте. Добрый день, Антон. Самая сексуальная женщина — Моника Белуччи. Самый сексуальный мужчина — Антон Павлов. Спасибо большое, ребят. Вы реально сегодня делаете мое утро веселым, приятным и просто шикарным. Так, дальше. Сейчас, подождите, так, сообщение. Привет из Астаны. Ничего себе. Самая сексуальная актриса — Анна де Армас. Просто космос. Сергей. Подскажите, пожалуйста, я не знаю, может быть, я как-то действительно отстал немножко. В каком кинофильме играет Анна де Армас? Пришлите, пожалуйста, поделитесь со мной. Доброе утро всем. Джордж Клуни, без сомнений. Ну, без сомнений, так без сомнений. Ага. Добрый день. Самая сексуальная девушка — Анель Алиаскар. Анель Алиаскар — это наша коллега, которая будет работать с Дианой после, ну, точнее, в 10 утра после шоу «Васаби». Поэтому не переключаемся и слушаем их. Здравствуйте, актер Крис Эванс, актриса Анджелина Джоли. Да, вот почему-то мы забыли про Капитана Америку. Ага. Добрый день. Это я прочитал, прошу прощения. Джуд Лоу, Том Харди, Эмили Ратаковски. Да, Айдана, конечно. Да, браво. Доброе утро, Джессика Альба и Мила Йовович. Так, ну вот пока все-таки пишут Моника Белуччи, она у нас выходит среди девушек на первое место. Салам алейкум, Антон и Ержан. Самая сексуальная девушка — Памела Андерсон. Ну, в свое время, может быть. Сейчас я просто очень рад, что она нашла своего настоящего мужчину, свою любовь. И они с Лаймом Нисоном очень дружны и очень любят друг друга. Очень классная парочка, восхищаюсь ими. Так, доброе утро. Раньше был Том Харди, но он как будто с возрастом пострашнел. Соглашусь с вами тоже. Потому что как-то он раньше помоложе был, как-то получше. Так, доброе утро, Димаш Кудайберген, Антон, Мура и Ержан. Спасибо, ребят. Мы тоже рядом с Джейсоном Момоа, рядом с Брэдом Питтом выходим на одно из первых мест. Спасибо большое. Анна де Армас снималась в фильме «Глубокие воды». Это американский психологический триллер 2022 года режиссера Эдриана Лайна. Спасибо большое за просвещение. Обязательно посмотрю. Доброе утро, Джейсон Стэтхэм. Хотя нет, вот Джейсон Стэтхэм тоже, да, у нас в лидирующих местах. Ребят, пишите, а кто, по вашему мнению, самый сексуальный человек на планете Земля среди женщин и мужчин? По номеру 8 700 107 10 22. У нас еще осталось время. Ну а далее рубрика «Шутейки».

0: нравится юмор Павлова.
1: Да, мне лично тоже нравится. Ну что ж, готовы, поехали. У золотой рыбки была одна слабость. Старики. Я побрила ноги. Намек понял. Ты свяжешь мне свитер? Это ж какие ноги должны были быть. Весна пришла. Муж гулять начал. Каждый день по барам, по кабакам, по ресторанам меня ищет. Любви все возрасты покорны, но органы, увы, не все. Любая близость, происходящая без моего участия, считаю мерзким и аморальным занятием. У пессимиста давно не было близости, а у оптимиста была, но давно. Такое ощущение, что на работу мы просыпаемся чаще, чем ложимся спать. Еще. Если у вас нету денег, то женщины вам не страшны. Ой. Друзья, ну ладно, шутками все на сегодня. Вот есть, я дочитаю сообщение по теме. Напомню, что мы выясняли сегодня самого сексуального человека планеты Земля среди мужчин и среди женщин. И вот напоминают нам: доброе утро, Айшварая Рай и Шакрух Хан. Наконец-то и Болливуд ворвался в чат, да, у нас? Так, и вот еще одно сообщение. Антон, привет, Джерард Батлер топ. И еще: доброе утро, народ, самые секси — это Анель и Диана Ханым. Да, это девочки, которые будут вести казахское шоу после васаби-шоу, поэтому не переключайтесь, далее вас ждет Energy FM и Алматы Live. Не переключайтесь, с вами был я, Антон Павлов, я желаю всем прекрасного дня. И что мы выяснили, что Джейсон Стэтхэм самый сексуальный мужчина планеты, а Моника Беллуччи самая сексуальная девушка планеты Земля. Всем пока, до завтра.
0: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

You got what I wanted, Sony, yeah.

0: Мандай ыстық Energy. Energy FM-де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы без лимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

2020. Serial killers. SOS. Summer.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей Игрун.
4: Диджей Игрун представляет
5: Presents Super Pump Show.
6: Super Pump Show.
7: Super Pump Show.
8: Только лучшая танцевальная музыка.
9: Super Pump Show.
10: Сделай громче.
11: Get ready to pump.
12: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит в эфире программа Super Pump Show. С вами диджей Игрун, впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне.

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Grun. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.